За святейшего вселенского Кирилла, Папу Римского, блаженнейшего патриарха нашего Святослава, Преосвященнейшего, архиепископа, митрополита нашего Володимира и полюбив епископа нашего Миколая, честное пресвитерство у Христе диаконство за весь причетель людей.